0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: is the answer.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Фундаментальная музыка на радио Омега.
1: FM. В Тольятти 5 часов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: компанию «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Глава азербайджанской диаспоры Самарской области Шерван Керимов лишен российского гражданства. Официальных разъяснений от МВД или других органов не поступало. Уведомление о лишении российского гражданства было направлено Керимову, когда он находился в Азербайджане. Ранее СМИ сообщали об усилении внимания силовиков к миграционному контролю и проверках связи представителей диаспоры с этническими организованными группами. Керимов – адвокат Самарской коллегии, правовой советник и действующий член региональной общественной палаты. Он входит в состав в комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 у водоемов запрещено находиться без взрослых. Строгие правила действуют и для саббордистов. В регионе запрещено кататься в темное время суток и отходить от берега дальше, чем на 100 метров. Для малых рек это несущественное ограничение, но переплыть Волгу уже не получится. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает туроператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы, Самары. По официальным данным, прием документов в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов, пишет московский «Комсомолец». Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. У французов голы на счету Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле с ассистом Мбаппе. Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.08, температура в Тольятти плюс 21. Сегодня пятница, 10 июля. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:13. Температура в Тольятти +21. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки, день обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы хоть и с трудом решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1.5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. 5

0: 8-7-7-5-5-5-5-5.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. Надежно. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 21, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Главой азербайджанской диаспоры Самарской области лишили гражданства России. Причины решения на данный момент неизвестны. Сообщается, что Шерван Керимов получил уведомление об аннулировании российского гражданства, находясь в Азербайджане. В Тольятти опубликовали программу ретро-фестиваля «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Франция стала третьей сборной в истории Мундиалей, вышедшей в полуфинал на 3 турнирах подряд. Минувшей ночью подопечные Дидье Дешама со счетом 2-0 в четвертьфинальном матче обыграли сборную Марокко.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 22, днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28,30.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 22. На календаре пятница, 10 июля. В этот день родились многие известные личности, включая физика Николу Теслу, актрису Джессику Симпсон, полководца Петра Багратиона и писателя Марселя Пруста. В 1984 году, 10 июля, режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
5: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля 1984 режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полке. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 22. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 23, днем ожидается 28.30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии по денежно-кредитным условиям Центробанка. В отчете также говорится о продолжении доминирования проинфляционных рисков над дезинфляционными факторами на среднесрочном горизонте. В июне Банк России принял решение о снижении ставки до 14,25% годовых. Регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Главу азербайджанской диаспоры Самарской области Шарвана Керимова лишили гражданства России. Причины решения официально не называются. Уведомление об аннулировании российского гражданства Керимов получил, когда уже находился в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Керимов сказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шарвана Керимова, пока не обсуждался. По данным коммерсанта, в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их в связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом Самарской коллегии «Правовой советник». Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. При системе обучения по четвертям для учащихся первых 11 классов рекомендуется планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. За парты школьники сядут 1 сентября. Завершится учебный год 26 мая 2027. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 23. Днем будет малооблачно. Без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 23. Говорят, что в Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. Расскажем об этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.39, температура плюс 23, днем ожидается 28.30 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Главой азербайджанской диаспоры Самарской области лишили гражданства России. Причины решения на данный момент неизвестны. Сообщается, что Шерван Керимов получил уведомление об аннулировании российского гражданства, находясь в Азербайджане. В Тольятти опубликовали программу ретро-фестиваля «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Франция стала третьей сборной в истории Мундиалей, вышедшей в полуфинал на 3 турнирах подряд. Минувшей ночью подопечные Дидье Дешама со счетом 2-0 в четвертьфинальном матче обыграли сборную Марокко.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 23. На календаре пятница, 10 июля. Сегодня день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, а также всемирный день жареного мяса, день Николы Теслы и день рождения футбольного свистка. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 8.41, температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox Footy International. Ее англичан и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Омега.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 23. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 24, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд Москвы не стал передавать государству Европейскую подшипниковую корпорацию. Иск прокуратуры был оставлен без рассмотрения. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. Разбирательство по иску было назначено на сегодня, однако в среду суд пришел к выводу, что заявление, принятое к производству, не обосновано. По данным источников Коммерсанта, при подготовке к процессу были выявлены нарушения, связанные с требованиями антикоррупционного законодательства, поэтому дело оставили без рассмотрения. В состав Европейской подшипниковой корпорации входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. Главу азербайджанской диаспоры Самарской области Шервана Керимова лишили гражданства России. Причины решения официально не называются. Уведомление об аннулировании российского гражданства Керимов получил, когда уже находился в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Каримов рассказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шервана Керимова, пока не обсуждался. По данным Коммерсанта, в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области. Бывшие артисты Сызранского театра драмы Евгений Ткачук и Алексей Серебряков вновь сыграют вместе в кино. На этот раз в масштабной экранизации «Войны и мира». Проект станет первой отечественной многосерийной версией романа за 60 лет. Евгений Ткачук исполнит роль Василия Денисова, а Алексей Серебряков – князя Николая Болконского. Оба актера, начинавшие свой творческий путь в Сызране, ранее вместе снимались в фильмах «Бешенство» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В Тольятти 15 семьям вручили общественную медаль за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Некоторым семьям вручили благодарности от губернатора за воспитание детей. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, выступила организация «Путь милосердия». Яндекс добавил на карту Самары, Тольятти и Сызрани наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива, загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой заправки появился статус по очереди. Нет очереди средней и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Сейчас в Самарской области действуют ограничения на продажу топлива. Бензин не отпускают в канистры. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня пятница, 10 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстепки «Фермерская, 14А».
7: Хочу клубнику.
8: Хочу арбуз.
9: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
10: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 24. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы хоть и с трудом решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 24. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, это кто когда пойдет в отпуск.
0: Прекрасно, но по моим ощущениям об этом спорят больше, чем полчаса. За версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
7: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
8: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
9: Центр кровли.
10: Хочу похудеть.
11: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 24 градуса, днем ожидается 28.30 без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? 510-225, как вы считаете, доброе утро.
1: Доброе утро. Это включить или выключить кондиционер? Кому-то дует, кому-то нет.
0: Выключить, включить кондиционер, открыть, закрыть окно, температурный режим — это абсолютно правильный ответ. 100% попадание.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Ура. Меня зовут Катя.
0: Екатерина, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Екатерина, поздравляю.
1: Ура, спасибо большое. Очень рада. Я Екатерина Жданова с улицы Голосова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Суд Москвы не стал передавать государству европейскую подшипниковую корпорацию. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. В состав холдинга входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. В Тольятти 15 семьям вручили общественные медали за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Организатором мероприятия выступила организация «Путь милосердия». Сбер запустил в своем приложении и в веб-версии интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС по всей стране. Проект охватывает 23 тысячи станций. В ближайшее время на карте начнет отображаться загруженность станций и наличие конкретных марок топлива.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.36, температура плюс 24. На календаре пятница, 10 июля. В этот день родились многие известные личности, включая физика Николу Теслу, актрису Джессику Симпсон, полководца Петра Багратиона и писателя Марселя Пруста. В 1984 году, 10 июля, режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.42. Температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 24 градуса. Несколько минут назад Екатерина с улицы Голосова разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так: если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем речь, о чем спор? О температурном режиме. Вот правильный ответ. Екатерину поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома».
1: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsys.ru.

0: «Хочу похудеть».
1: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 10.02. Температура плюс 25, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующую поправку в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили газете РУ в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев исключен из «Единой России». Решение было принято президиумом Регполитсовета. Поводом послужило то, что Милеев в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является участником СВО. Региональные власти инициировали проверку правомерности использования депутатом этого статуса, и по ее итогам вице-спикеру было отказано в признании его ветераном боевых действий. Действия Александра Милеева были признаны дискредитирующими партию. Сухая погода и 30-градусная жара сохранятся в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара, по прогнозам синоптиков, начнет отступать. Температура воздуха составит около плюс 25. Начнутся дожди и грозы, которые задержатся в регионе на всю следующую неделю. В Самарской области четверых мужчин спасли с тонущей лодки на Волге. ЧП произошло накануне в Волжском районе. В экстренные службы поступило сообщение о терпящих бедствия на реке людях, у которых начала тонуть пластмассовая лодка у села Рождественно. Спасательная операция закончилась благополучно, информация о пострадавших не поступала. Умерла певица Бонни Тайлер. Британская исполнительница скончалась в возрасте 75 лет. Бонни Тайлер начала карьеру во второй половине 70-х. Известность ей принесли характерный хриплый голос и композиция «Total Eclipse of the Heart».

0: Трехкратная номинантка на Грэмми Бонни Тайлер. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 10 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 25. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя и узнаем, что нового в мире моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк Отель, улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 25. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 25, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицы и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев исключен из «Единой России». Поводом послужило то, что депутат в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является ветераном СВО. После проверки справка о признании Милеева участником боевых действий была аннулирована, а его действия признаны дискредитирующими партию. Гособвинение обратилось в суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера из Тольятти Валерия Чекалина, известный как Лерчик. Ранее слушания приостанавливали из-за обнаружения обвиняемой онкологии. Лерчик обвиняют в выводе четверти миллиарда рублей на счета иностранных компаний по поддельным документам. Сухая и жаркая погода сохранится в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, по прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы, температура понизится до комфортных плюс 25. Группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Все запланированные до конца этого года концерты состоятся по расписанию. Группа «Звери» существует с 2001-го. Коллектив записал 7 студийных альбомов и 5 мини-альбомов.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.41, температура плюс 25. На календаре пятница, 10 июля. Сегодня день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. А также всемирный день жареного мяса, день Николы Теслы и день рождения футбольного свистка. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.11. Температура плюс 25. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок. А в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. Ее англичаны у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Радио Омега. Тольятти 106.

0: слова. 106.9 FM — это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 25. Стало известно, что в Самаре снова выдают венгерские визы. Сегодня об этом рассказываем в новостях. Свежий выпуск через 4 минуты на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 26, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Главой азербайджанской диаспоры Самарской области лишили гражданства России. Причины решения на данный момент неизвестны. Сообщается, что Шерван Керимов получил уведомление об аннулировании российского гражданства, находясь в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Керимов сказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шервана Керимова, пока не обсуждался. По данным Коммерсанта, в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их в связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом Самарской коллегии «Правовой советник». В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе и 7 детей. Печальную статистику приводит МЧС. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напомнили, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом пишет «Московский комсомолец». Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. В Тольятти опубликовали программу ретро-фестиваля «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли. В Тольятти 15 семьям вручили общественные медали за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Организатором мероприятия выступила организация «Путь милосердия». Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, 7-11 лет – 1,5 часа и 2 часов в день для подростков. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 27, днем будет малооблачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.09, температура в Тольятти плюс 27. Сегодня утром Екатерина с улицы Голосова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? Температурный режим. Включить ли кондиционер, открыть или закрыть окно? Вот правильный ответ.
1: Я Екатерина Жданова с улицы Голосова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Екатерину поздравляем. Она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. Впереди у нас Михей Джуманджи, Туда, а еще Эд Ширан. Bad Habits через минуту на радио Омега.
2: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Михей и Джуманджи. Туда. 11:20. Температура в Тольятти плюс 27. Говорят, что сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30. А еще впереди «Саваш», «Радио» и «Тедди Свимс», «Bad Dreams» через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Пицца, оружие. 11 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 27. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Центробанки предупредили о повышении ключевой ставки. В заявлении регулятора говорится, что у них стало меньше возможностей для снижения ключевой ставки, поскольку сохраняются риски роста инфляции в ближайшие годы. По данным ЦБ, в июне россияне стали снова активно размещать деньги в банках. Суд Москвы не стал передавать государству европейскую подшипниковую корпорацию. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. В состав холдинга входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. Синоптики предупредили о резкой смене погоды с предстоящего воскресенья. С 12 июля местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Жара отступит. В Самаре зафиксирован первый с начала купального сезона случай гибели на воде в акватории пляжа Ладья. Накануне утонул 14-летний подросток, передает поисково-спасательная служба. Ранее сообщалось, что с начала сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Уточнялось, что все трагические случаи произошли на диких пляжах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 27, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Дэвид Грейс, Sail Away. 11:47, температура в Тольятти плюс 27. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это главные хиты минувших десятилетий. Среди них The Bus, Wonder Where You Are, Scorpions, White Dove, а еще Modern Talking, Brother Louie. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Ситилига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: The Buzz, Wonder Where You Are в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 27. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Алтын спецодежда, ваш проверенный.

0: эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altensis.ru.
1: Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки фермерская 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, плюс 28 за окном. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить 28 штрафов. Пакет поправок внесла партия ЛДПР. Депутаты пояснили, что многие административные наказания устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной опасности. В частности, в ЛДПР предлагают отменить штраф за переход дороги вне пешеходного перехода, за проживание без регистрации, за утрату паспорта по неосторожности, а также наказание за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В случае принятия закон вступит в силу с нового года. В Самаре прошла массовая облава мигрантов на овощной базе. Сотрудники миграционной службы проверили свыше 250 иностранных работников. У некоторых не оказалось оформленных патентов. На них составили протоколы. Нарушителей ждет административное разбирательство, а после штраф и выдворение, рассказали в пресс-службе регионального главка. Гособвинение обратилось в суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера из Тольятти Валерии Чкалиной, известной как Лерчик. Слушание, напомню, приостанавливали из-за обнаружения у обвиняемой онкологии. Ранее прокуратура потребовала провести повторную медицинскую проверку Чкалиной из-за ее публикации о тренировках в спортзале. Лерчик обвиняют в выводе 250 000 000 рублей на счета иностранных компаний по поддельным документам. Деньги были получены от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Бывшего мужа блогера Артема Чкалина приговорили к 7 годам колонии. Он признал вину частично, Лерчик вину отрицает. В Тольятти 15 семьям вручили общественную медаль за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Некоторым семьям вручили благодарности от губернатора за воспитание детей. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, выступила организация «Путь милосердия». Сухая жаркая погода сохранится в Самарской области еще пару дней. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара начнет спадать. По прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы. Температура понизится до комфортных плюс 25. Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью подопечные Дидье Димаша обыграли сборную Марокко со счетом 2-0. Отличились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В гонке лучших бомбардиров на нынешнем чемпионате Мбаппе догнал Лионеля Месси. У обоих по 8 голов. В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания-Бельгия. Этот матч состоится сегодня в 11 вечера по самарскому времени. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей. С НДФЛ. График работы 3 дня через 1. С 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 11 июля в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Слабые температуры сегодня ночью. Плюс 19-21. Завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Майли Сайрус на радио Омега. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую вас. Желаю удачного завершения рабочей недели и прекрасных грядущих выходных. Для чего жрецы Древней Греции ежедневно обливали огромные статуи богов оливковым маслом? Анна Романова расскажет нам примерно через 5 минут на 106.9 FM. Немного раньше послушаем группу «Алиса», легендарный хит «Веретено» на радио «Омега».
1: Реклама. «Баумаркет». Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Простите, а вы тут цифры и не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: «Хочу похудеть».
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Группа «Алиса» на радио «Омега». Золотые хиты впереди. На 106.9 FM красивейшая баллада Оливии Дин «So Easy». А сейчас Анна Романова на радио «Омега». Спонсор «Горячей десятки» на 106.9 FM ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами закладки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Здравствуйте. Цены на АЗС в Самарской области обогнали общероссийские. Это следует из публикации свежих данных Росстата. Среднероссийская цена 92-го – 70 рублей 20 копеек, 95-го – 76 рублей 20 копеек. А в Самарской области литр 92-го обходится в среднем 76 рублей, 95-го – 80 рублей 70 копеек. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В Самарской области появилось еще три памятника природы. Они расположены на территориях Красноармейского, Пестрабского, Безенчукского и Шигонского районов. Охранный статус теперь имеют овраг Куркульный, Майтуга и оползневые террасы у села Новодевичье. Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки, распашки и строительства дорог. Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. О Бритни Спирс снимут фильм. Сценарий напишут на основе мемуаров певицы «Женщина во мне». Они вышли в 2023-м и сразу возглавили список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Права на экранизацию выкупила студия Universal.
1: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: На радио «Омега» о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Александр Иванов на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через минуту на 106.9 FM зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим дуэт Lighthouse Family, Run, Revolution in Paradise от Хита Хантера и Фила Коллинза.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительства. Материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, час дня, за окном плюс 28. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд продлил арест руководителям Самарского подшипникового завода. Они будут находиться в СИЗО в ближайшие 2 месяца. Ходатайство о продлении ареста фигурантам дела подавала прокуратура. Напомню, 3 топ-менеджеров обвиняют в поставках контрафакта для нужд Минобороны. По версии следствия, под видом собственной продукции обвиняемые поставили заказчику подшипники, купленные в Китае. Ущерб оценивается в 300 миллионов рублей. Расследование продолжается. Цены на АЗС в Самарской области обогнали общероссийские. Это следует из публикации свежих данных Росстата. Российская цена 92-го 70 рублей 20 копеек, 95-го 76,20. А в Самарской области литр 92-го обходится в среднем 76 рублей, 95-го 80 рублей 70 копеек. Средняя стоимость дизельного топлива на самарских АЗС достигла 87 рублей 80 копеек за литр. Это почти на рубль больше среднероссийского показателя. Напомню, ранее в Самарской области ввели лимиты. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева исключили из «Единой России». Решение было принято президиумом Реполитсовета партии. Поводом послужило то, что Милеев в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является участником СВО.

0: федеральные власти инициировали проверку правомерности использования депутатом этого статуса, и по ее итогам вице-спикеру было отказано в признании его ветераном боевых действий. Действия Александра Милеева признаны дискредитирующими партию. Сухая знойная погода сохранится в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара спадет, но незначительно. По прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы. Температура понизится до комфортных плюс 25-29 градусов. А вот вся следующая неделя обещает быть дождливой со средней температурой плюс 25 градусов. В Самаре, в акватории Волги, у пляжа Ладья утонул школьник. Трагедия произошла накануне, сообщили в поисково-спасательной службе региона. Это уже 23-й погибший на водоемах области с начала купального сезона. В МЧС напоминают, что детям до 14 запрещено находиться у воды без взрослых. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. По данным ТАСС, каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления или позже. Из них 9 миллионов – менее чем за сутки до отправления поезда. Доллар на сегодня – 75 рублей 93 копейки, евро – 86 рублей и 59 копеек.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все столовые рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на «Революционную 1». В субботу, 11 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура сегодняшней ночью 19-21 градус, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 28.
2: Пять песен о любви на радио «Омега» украсят ваш день.
3: На радио «Омега» пять песен о любви.
1: Роскошная сегодня романтическая подборка на радио «Омега». Судите сами, услышим мистера Даноса «О-ла-ла». Суперхит Рой Орбисон из фильма «Красотка». Немного раньше «Буррито», «Штрихи», «The Sign» от Ace of Base и «Atomic Kitten If You Come To Me». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио «Омега» 106.9 FM.

0: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас Тольятти плюс 29.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Раша и Хелена на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM тройка хитов из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке у нас Энрике Иглесиас, Lost Inside Your Love, My Father's Son от Джо Кокера и Бананарама.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка, пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.

0: Яблочные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейдинг и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабая температура, предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа Brainstorm на радио Омега. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачной пятницы и отличных предстоящих выходных. Из музыки впереди три песни подряд. Услышим Алекса Уоррена, его свежий суперхит «Fever Dream». Уже буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.
7: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
5: Пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек. То, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Сара Коннор на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Примерно через минуту на 106.9 FM подборка лучших хитов разных десятилетий. Золотая коллекция радио Омега. Услышим Криса Дебурга и его кавер-версию битловского хита «Let It Be», «Be My Lover» от Ля Буш и Глена Медейроса.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Жара за окном. Время освежиться по суперцене. В магазинах «Миндаль» Комсомольского района и «Жигулевска» мега-скидки на напитки. Оригинальная «Кока-кола» всего 179,99 за 2 литра. А минеральная вода «Волжанка» всего 54,98 за 1,5 литра. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабые температуры, предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Скоро к ней вернемся. Три песни на очереди у нас. Группа Наутилус Помпилиус. Во время дождя. Буквально через минуту. В вашей компании Дмитрий Рожков на радио Омега. Желаю вам приятнейшего продолжения дня.
1: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год. Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гигант от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsiz.ru.
0: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Savage Garden на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Далее на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших песен разных минувших десятилетий. В этом отрезке Томас Невергрин, Since You've Been Gone, Hunter от Дайдо, а также мощнейший дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабая температура, предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: проект The Future X на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Далее на 106.9 FM в ближайшие 10 минут только музыка без перерывов. На подходе Юлия Савичева «Прости за любовь». Через минуту на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Каума на Радио Омега, там, где музыка прежде всего. Впереди у нас золотая коллекция. Радио Омега мы услышим Sugar Babes, Shape, Ameno, Atero и Billy Joel.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 5555555.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: «Хочу похудеть».
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 11 июля в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр «Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Мэри Клэр Дюбальдо на радио Омега. Золотые хиты. Еще три песни подряд. Впереди на 106.9 FM. На очереди Мурат Насыров. Кто-то простит. Буквально через минуту. На радио Омега. В нашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 5555555.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В субботу 11 июля в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура сегодняшней ночью 19-21 градус. Завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Black and Death на радио Омега. Там, где музыка прежде всего, впереди на 106.9 FM. Тройка хитов, проверенных временем. Золотая коллекция радио Омега. Мы послушаем Брайана Адамса, Билли Вотшера, а также группу Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка «Пломбир ванильный» без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 19-21. Завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Группа «Високосный год» на радио «Омега», музыка, которую мы любим. Предстоящие 10 минут, снова любимые хиты без остановок на 106.9 FM. Через минуту примерно «Оливия Дин», «Соуизи» на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков. Отличного вам пятничного вечера.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
5: Это радио Омега.

0: Ace of Base на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Ведмадридский Григуар, Рю де Затуаль, Самба де Жанейро от Беллини и Сандра.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко. Скачивай приложение Happy Fox. Играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине 26 год. Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабая температура предстоящей ночью. Плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр»...

0: Группа ДДТ на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Далее из музыки по Дэй Мурат Салман суперхитом Time Flies. Через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
4: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёпки фермерская 14А.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 510-210. Радио.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут зазвучат песни из золотой коллекции радио «Омега». Главные хиты минувших десятилетий. Подборки этого часа «Дуэт Майтко Андагин», «Песни земли» Майкла Джексона и «Мистер Живаго».
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 19-21. Завтра днем 29-31 градус.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 69-62-85.
3: Центр Кровли.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радиоклассика. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города. Напиток Energy — арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
6: Хочу похудеть.
7: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 июля, в субботу, в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи, не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать, примите все таким, как есть.
3: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио «Омега» о погоде на завтра, в субботу, 11 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вид.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Всегда хорошая музыка. На Радио Омега.

0: спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки.
1: Почему день

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.